0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Policija praneša, kad Pasvalio rajone vakar rastas dronas prijungtas prie Panevėžio prokurorų tyrimo dėl kontrabandos. Kaip skelbta pranešimas apie miške Kenelių kaime rastą skraidyklę, gautas vakar popiet, droną rado girininkas. Objektas buvo apaugęs žolėmis, manoma nukritęs prieš kelis mėnesius. Įvedus planą skydas ir objektą įvertinus išminuotojams paaiškėjo, kad dronas neturėjo sprogmenų. Ukrainos pareigūnai teigia, kad šalis iš Rusijos atgavo 252 per karą žuvusių žmonių palaikus. Apie tai praneša Ukrainos naujienų agentūra Ukrinform. Per apsikeitimą žuvusiaisiais Rusijai gražinti 23 žmonių palaikai. Apsikeitimai žuvusiaisiais ir belaisviais yra viena iš nedaugelio Rusijos ir Ukrainos bendradarbiavimo sričių. Buvęs Druskininkų meras Ričardas Malinauskas sumokėjo teismo jam skirtą 60 tūkstančių eurų baudą. Sumokėjęs baudą, Malinauskas galės kandidatuoti į mero postą kitame atvyksančiuose rinkimuose. Šiandien vyriausioji rinkimų komisija panaikino Druskininkų mero įgaliojimus. Tokį sprendimą komisija priėmė bendru sutarimu, kai Malinausko kaltę korupcijos byloje patvirtino apeliacinis teismas. Pasak komisijos pirmininkės Linos Petronienės, iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, todėl naujas savivaldybės vadovas nebus renkamas, o laikinai mero pareigas eis savivaldybės tarybos paskirtas narys.
2: Vyriausioji rinkimų komisija nusprendžia pripažinti Ričardo Malinausko Druskininkų savivaldybės mero įgaliojimus nutrūkusiais nesuėjus terminai pagal įsiteisėjusį apkaltinamą į teismo nuosprendį. Antra, pripažinti negaliojančiu jo savivaldybės mero pažymėjimą. Pritarta bendru sutarimu, tik priminsiu, kadangi iki rinkimų liko mažiau negu metai, tai papildomi rinkimai Druskininkuose nerengiami.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Dėl to, kas laikinai eis mero pareigas, Druskininkų savivaldybės taryba ketina spręsti per posėdį rugsėjo 21 dieną. Ričardo Malinausko įgaliojimai panaikinti, kai apeliacinis teismas paliko galioti Druskininkų merui skirtą apkaltinamą į nuosprendį, politikas pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikio ir neteisėto praturtėjimo. Europos komisija pristatė vaikų skaitmeninės erdvės apsaugos aktą, kurio bus ribojama socialinių tinklų prieiga vaikams ir paaugliams. Jaunesniems nei 13 metų vaikams bus uždrausta naudoti socialiniais tinklais, tarp 13 ir 15 metų bus būtinas priežiūros mechanizmas, o paaugliai galės prisijungti tik su specialia paskyra, kuri bus prijungta prie tėvų ar globėjų paskyros. Tokiose mini paskyrose bus ribojamas kontaktų ir draugų kiekis, galimybė gauti privačias žinutes, numatytas maksimalus vienos valandos naudojimo laikas. Nuo 15 metų ketinama leisti paskyrą susikurti savarankiškai. Tuo metu socialiniai tinklai turės užtikrinti ir įrodyti komisijai, kad jų veikla nedaro žalos ir atitinka keliamus reikalavimus. Už technologinį suverenumą, saugumą ir demokratiją atsakinga eurokomisarė Hena Virkunin.
3: Tėvai, mokytojai, šalių lyderiai, vaikai, su visais kalbėjusi apie žalingą socialinę žiniasklaidos poveikį vaikams ir paaugliams. Visi žinome, kad socialiniai tinklai skirti tik dėmesio pritraukimui ir vaikų prikaustimui prie ekranų. Ir tai turi liautis. Tas pats pasakytina ir apie dirbtinį intelektą. Mūsų dirbtinio intelekto įstatymas draudžia dirbtinio intelekto sistemas, kurios manipuliuoja žmonėmis arba išnaudoja vaikų pažeidžiamumą. Šie draudimai yra visapusiškai taikomi ir mes juos griežtai vykdysime.
1: Už technologinį suverenumą, saugumą ir demokratiją atsakinga Europos komisijos narė Hena Virkunen. Komisijos siūlymui dar turės pritarti Europos parlamentas. Tomas Pačėsas atsistatydino iš asociacijos Lietuvos krepšinis viceprezidento pareigų. Pačėsas viceprezidento pareigas ėjo nuo 2022 metų, jis pradėjo eiti asociacijai vadovaujant Vydui Gedvilui. Pačėsas kartu su vyriausioju treneriu Rimu Kurtinaičiu dirbo ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje. Antradienį Kurtinaitis ir visas jo štabas pranešė apie pasitraukimą iš nacionalinės komandos. Prieš laikinį asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimai vyks spalio 14 dieną. Šią valandą Šiauliuose ir Panevėžyje yra 14, Vilniuje 15, Kaune 17, Klaipėdoje 18 laipsnių. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 6-11, vakariniame šalies pakraštyje iki 15 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, bus 17-22 laipsniai. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba.
4: Микрофон в студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. После того, как правоохранительные органы второй раз за эту неделю провели обыски в Национальном платежном агентстве, премьер-министр Миндугас Синкевичус заявил, что ситуация серьезная. В рамках расследования Европейской прокуратуры и службы расследования финансовых преступлений на этой неделе в Национальном платежном агентстве проводятся обыски. Сегодня в том числе в кабинете руководителя агентства Фортунатоса Дергинчуса. Министр сельского хозяйства заявил, что в случае предъявления правоохранительными органами подозрений сотрудникам учреждения, они будут отстранены от должностей, в том числе и руководители. Национальное платежное агентство подчиняется Министерству сельского хозяйства. В рамках расследования Европейской прокуратуры и службы расследования финансовых преступлений служба пока не дает подробных комментариев по расследованию. Лишь указывает о том, что оно проводится в связи с предполагаемым злоупотреблением полномочиями с целью предоставления незаконных преимуществ лицам, участвующим в проектах, финансируемых Европейским Союзом. По данным информационного агентства БНС, в этом деле подозрения предъявлены нескольким лицам, ранее уже отстраненным от должности заместителю директора платежного агентства Томасу Орлицкасу и еще нескольким сотрудникам агентства, а также людям, которые в нем не работают. Комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилиус утверждает, что Европе, чтобы защититься от дронов и развивать необходимые для этого возможности, необходимо объединить все системы в одну. По его словам, сообщество может быстро увеличить производство самих дронов, однако необходимо искать способы интегрировать их в единую систему. Конгресс США одобрил законопроект о санкциях против России, предложенный покойным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Сенат проголосовал за него еще в августе. Законопроект должен еще подписать президент Дональд Трамп. Этот законопроект предусматривает предоставление президенту США полномочий вводить пошлины в размере до 100% в отношении стран, покупающих российскую нефть и газ. Кроме того, предлагается применять санкции к странам, которые помогают Москве обходить ранее введенные санкции против российского энергетического сектора. Представитель республиканцев от Техаса, конгрессмен Майкл МакКол.
5: Какая нуастабе диена Украины.
4: Какой замечательный день для Украины, какой замечательный день для свободы и демократии. И я знаю, что Линдси Грэм, мой друг и наставник, сейчас смотрит на нас с небес. Этот законопроект парализует российскую военную машину и, наконец, заставит Путина сесть за стол переговоров. Он гарантирует, что враги Америки, не только Россия, но также Китай и Иран заплатят за свою скоординированную агрессивную кампанию. Это был представитель республиканцев от Техаса, конгрессмен Майкл МакКол. Почти все республиканцы проголосовали за, тогда как большинство демократов против, не желая предоставлять Трампу новые полномочия в сфере введения пошлин. Говорит конгрессмен-демократ Стэнни Хойер. Голоса демократов против не были голосами против Украины, поскольку они единогласно поддержали 12 законопроектов, направленных на поддержку Украины. Это скорее отражение их сомнений в отношении президента. Честно говоря, из-за своего зятя и Стива Уитхофа он потратил гораздо больше времени на заигрывание с Путиным, чем на введение санкций против него. И демократы сомневались, заставит ли этот пакет санкций президента наконец это сделать, сказал конгрессмен-демократ Стэнни Хойер. Инцидент возле мечети в Каунасе вызвал бурные дискуссии в обществе. Во время молитвы туда прибыла группа байкеров и нарушила богослужение. Они включали двигатели мотоциклов, скандировали лозунги и демонстрировали отрезанную свиную голову. Советник президента Дэвид Сматулионис назвал поведение байкеров провокацией. Министр внутренних дел Мартинес Кателинас заявил, что это является следствием растущей в обществе ненапряженности из-за миграции. Бывший руководитель департамента государственной безопасности Гельминас Грина говорит, что, чтобы избежать подобных кризисов, в Литве нужен проработанный закон о мигрантах.
6: Если смотреть стратегически, так с одной стороны политики решают, сколько иностранцев может приехать в Литву. Документы для работы, сколько их выдать. Это один момент. Другой момент культурный. потому что разные культуры имеют разные образа жизни. И когда эти образа жизни не совпадают, тогда очень часто бывают конфликты. Только из-за того. И большинство людей, они как бы сказать, понимают жизнь только так, как они понимают. Если приезжает какой-то человек, который живет не так, как они понимают жизнь, тогда получается достаточно большое количество, я бы сказал, избирателей, которым это не нравится. И эту тенденцию мы видим по всей Европе. Конечно, в академическом секторе там все очень любят говорить про толерантность. Ну, как бы я люблю говорить, не надо жить в алчном мире. Мир есть более жестоким, чем они представляют. И никто ничего поделать с этим не может. Так, так было, так есть и так и будет всегда. Тогда получается, как нам избежать таких дел? Так тоже мой ответ очень простой. Политики должны принимать решения, чтобы минимизировать такие, как бы сказать, кляши межкультурные.
0: Как? Каким образом? Ограничить миграцию.
6: Ограничить миграцию. Я понимаю, что Литве, допустим, не хватает рабочей силы. Ну так надо смотреть, каких иммигрантов нам надо. Там конкретное число студентов, которые, допустим, будут работать в Литве. Или такие культуры, которые имеют минимальный потенциал для конфликта. Ну, более-менее похожие культуры. И такие, угу, такие дела. А если культуры абсолютно разные, ну, тогда очень трудно как бы управлять этим.
0: Но это получается ограничение свобод, которые как бы Европа и декларирует.
6: Ну вот, вот про что я говорю. Есть законы, есть декларации. Эти идеологические культурные декларации, законы, они как бы гиперболизированы. Они чуть-чуть отрываются от реальности. И потому мы имеем такие проблемы. Потому что законы должны быть в соответствии с реальностью. Мы не можем, как сказать, постоянно учить людей, как они должны жить. Это невозможно. Так в Советском Союзе так было. Чем это кончилось, все знают. Так вот, так, я думаю, то, что в этом проблема.
0: Хорошо. Посмотрим вот на, значит, общину, которая сейчас вот собирается в Хавнской мечети в том числе. Считаете ли вы, что за ней нужно как-то вот с точки зрения безопасности присматривать, как-то контролировать?
6: Ну вот, здесь тоже очень интересный вопрос. Если говорить про общину вообще, так в принципе невозможно следить за каждым. Теперь очень часто говорим, как Департамент госбезопасности может смотреть или...
0: Да, представить каждому полицейского.
6: Каждого полицейского не представишь. Если, допустим, из 100 находящихся при молитве один есть какой-то радикал, так как его найти, этого одного из этого 100? Если будет 200, может быть, 2 радикала. Ну, я так гипертрофирую. Так в том есть лимитация возможностей служб безопасности. И плюс не забудем, что у нас есть не только мусульмане. У нас есть несколько десятков русскоязычных. И в этом тоже есть очень большая проблема, потому что этих людей, допустим, с России, с Беларуси, их, в принципе, невозможно никак проверять. Потому что у нас нет никаких отношений с ихними службами, ясным причинам. И все. И тут круг закрывается. И в принципе, эти люди вне контроля. До годы они не сделают что-то. И самый последний пример, это 22 белоруса, которых, ну, прямо так скажем, выдворили из Литвы. Так их нашли, а сколько не нашли? Понимаете, еще есть одна проблема. Теперь очень хорошая легенда «Я борюсь с режимом». Это самая лучшая легенда. Активный борец с режимом. Этих борцов мы имеем очень много.
0: Ну, это можно проверить как раз.
6: Ну, это как ты проверишь?
0: Ну, чем он занимался в России?
6: Ну, ты спросишь, чей Крым или что-то. Как их проверишь? Никак не проверишь. Потому что если разведчик хорошо подготовлен, он скажет, что надо. И что Крым Украины, и так далее, и так подобное. И никто его не найдет, пока он что-нибудь не сделает. Так что... Когда политики любят говорить, что о, наши службы всех проверят, всех все контролируют, это не так. Политики должны контролировать миграцию. Они говорят, что службы все проверят. Литва маленькая страна. Западные страны не могут, как сказать, контролировать ситуацию полностью. Видим, что творится в Западной Европе. Так что, ну, надо побольше реализма. Я думаю, что у нас очень популярное идеалистическое мировообразение.
0: В сегодняшней дискуссии, вот, которая была сейчас значит, в студии, вы тоже упомянули Россию в этом именно деле. Да? Вот насколько действительно могут торчать уши России, значит, вот здесь?
6: Мы должны понимать очень простую истину. Россия – большое государство. Большое государство имеет большие интересы. И Россия имеет большие интересы в Европе. Mm-hmm. Чисто экономические. Потому что куда продать нефть и газ? Только в Европе. Китай покупает за сколько там? 50? Смешная цена. Да. И если бы я был в Москве, что бы я делал? Надо делать все, чтобы... Европа стала слабее. Делать какие-то внутренние конфликты, какие-то неразберихи и так далее. И миграция, особенно мусульманская миграция, это очень хороший инструмент для этого. Потому что там головы в России, они такие дела очень хорошо понимают, как непосопоставимость культур и так далее. Так хватает пусти большое число несопоставимой культуры.
0: Сами себя
6: да, уничтожили. Как мы видим здесь. И все идет по плану. И ты не должен прилагать ни одного рубля, чтобы достичь результата. Это, ну, достаточно примитивные дела. И мне странно, что... Вот, потому я все время говорю про политика. Как политики, они там борются с режимами. И они не понимают самую простую истину. Как ведется война. Теперь с танками никто не воюет. Уже даже в Украине никто не воюет с танками. Есть другие методы, как вести войну. А война рано или поздно будет. Потому что на Земле 8 миллиардов жителей. Воды, еды для всех не хватит. Я не гуманист, я реалист.
0: Говорил бывший руководитель Департамента государственной безопасности Гедиминас Грина. По словам профессора университета Витутуса Великого Эгдуна Сарачуса, подобного отношения к мусульманам в Литве не наблюдалось никогда.
7: Пока что мы видим, что такого не было никогда в истории Литовской Республики. Если вспомнить, в довоенной Литве мусульмане, татары, они жили тут и в Каунасе, конечно, и в Вильнюсе, и в Польше, к ним относились с уважением. В Литве сейчас тоже, вот 30 лет, казалось, что с мусульманами в Литве нет никаких проблем, и то, что люди некоторые, ну, не любят их или даже ненавидят, ну, всякое может быть. Но то, что случилось неделю тому назад, такого пока что не было. Так это первый и пока что единственный случай. Будут ли другие? Трудно сказать. И я думаю, тут надо уже говорить не только о таких, ну, скажем, клубах или компаниях, как мотоциклисты и так далее, но и про государство все, про кабинет министров, про Сейм, которые должны что-то сделать, если они хотят, чтобы такие вещи не творились в Литве. Так что пока что трудно сказать, будет ли что-нибудь или не будет. И останется это единичным случаем или нет.
0: Хорошо, а если говорить о средствах, что можно сделать, чтобы такого не было, почему-то сразу переключается на то, что у нас плохие законы против мигрантов, и, в принципе, здесь нужно работать, да, здесь менять что-то, чтобы, в принципе, было мигрантов из мусульманских стран меньше, я так понимаю. Вот что вы на это скажете?
7: Ну, я бы сказал, что у нас вот этот дискурс, он идет не в ту сторону. Мигрантов в Литве много, да, из Украины, из России, из Беларуси и из других стран. Если мы говорим про миграцию, тогда мы говорим про всю миграцию. И тогда не говорим, что эти ортодоксы или там православные католики и так далее. Сейчас, например, уже много приехало из Филиппинов, они католики. Некоторые могут сказать, о, много католиков приезжает, зачем им, они нам нужны. Это совсем не та тема. Тема должна быть о религии. Как мы в Литве относимся к религиям или религии как таковой, и тогда мы должны идти к законам, и в Литве у нас имеется закон по религиям, в котором написано черным на белом, что в Литве мусульмане, сунниты являются традиционной общиной или конфессией, как хотим, можем понять. Вот тогда и надо говорить, а что это значит быть традиционной общиной? Ну, там не только, конечно, мусульмане, и католики, и православные. И вот тогда надо думать через призму и сейма, и правительства, вот что этот закон нам говорит, и как нам, как государству, и как обществу, жить с этим законом. Что он нам говорит? Говорит, что традиционные общины имеют всякие права, много этих прав. И если мусульмане в Литве, которых мы видим, они являются суннитами, ну, тогда я бы сказал, все, у нас нет никакой проблемы. Тогда, значит, они, традиционная община, они делают то, что они делают, конечно, в мерах закона, но не делают никаких плохих вещей, и все, тогда совсем нет никакой проблемы. Если все-таки мы говорим, не, ну подождите, у нас проблема в том, что мы понимаем суннитский ислам как традиционный в Литве, вот тогда всеми они должны уже пойти на дискуссию, что это означает, что это традиции религиозные и так далее, и принимать другие законы или изменять этот закон. И тогда можно вернуться и тогда говорить о мусульманах. Некоторые из них, конечно, иммигранты, другие литовские граждане, даже этнические литовцы, которые приняли ислам и так далее. Так что тут проблема, конечно, совсем ничего общего не имеет с миграцией как таковой, но с религией, конечно, потому что мы должны понять, что такое ислам, какие формы его в мире и в Литве и так далее. Тут должна быть очень большая дискуссия не только на политическом уровне, но и на экспертном уровне, ну, потому что у нас все-таки в Литве ну, почти никто ничего не понимает про ислам. Знаем шииты, сунниты и все, и больше ничего не знаем. Так что вот тут должна быть дискуссия. Потом когда-нибудь, наверное, можно и поговорить про миграцию, поскольку у нас такие законы драконные, можно сказать, что даже люди, которые хотят приезжать на учебу в университеты, они не получают виз. Потому что и департамент миграции, и другие структуры, они просто не выдают визы. Так что, если говорить о том, что у нас вот проблемы с миграцией, я бы сказал, да, потому что у нас очень трудно даже людям, которые хотели бы, как я говорю, в университеты поступить, там, на докторантуру и так далее, они этого даже не могут делать. Так что у нас есть проблема с миграцией. Ну, то есть, с другой стороны, не столько, как мы сейчас слышим, что все могут приезжать. Почти никто не может приезжать. Мы же даже не даем статус беженца людям, которые приезжают. И совсем не важно, из каких стран. У нас очень трудно. Так что с миграцией у нас, да, есть проблемы, но это уже другие проблемы. И ничего общего не имеет с исламом или мусульманами, или с религией как таковой.
0: Недавний скандал вот о том, что в эту мечеть ходят именно приезжие, да, они сунниты, да, но они противопоставляются сейчас нашим местным татарам, которые не настолько, как говорили политики, радикальные, как бы, да. То есть, получается, у нас появляется все-таки новая какая-то традиция, хотя и внутри этой суннитской традиции. Вот этого люди тоже боятся. Как с этим быть?
7: Ну, я бы сейчас сказал так. В Литве наверняка есть больше, но в Вильнюсе есть одна католическая церковь, в которой языки, на котором говорят люди, они не только литовский или польский, там и на английском, и так далее бывают массы. Так что тогда мы можем спрашивать, а что делать? Вот у католиков уже какая-то другая община, там они между собой на английском говорят, они не понимают литовского, что сейчас, закрыть эту церковь или что-то там еще делать? Я думаю, что проблема не в том, кто приходит. Люди молиться могут приходить. Я сейчас вот как католик, будучи где-то там в Соединенных Штатах и так далее, я пошел к испанцам, помолился, ушел и все. Вопрос, кто стоит за рулем организации? Если мы будем спрашивать, кто стоит за рулем общины мусульманской в Каунасе? Ответ: литовская гражданка, татарка, женщина. Вот это самое главное. У нас даже имеются такие случаи, что организацией заведует женщина, татарка-мусульманка. Так что тоже надо про это подумать. А кто там с ней другие люди? Тоже много татаров, несколько литовских граждан, которые приняли ислам, женщины тоже. Так что если мы говорим про организацию, в Каунасе, около мечети, там литовские граждане, татары и этнические литовцы, может быть, даже не знаю, имеются ли этнические русские или там поляки, это разницы совсем нет никакой. А кто приходит? Ну, приходят люди, которые хотят молиться. Могут ли среди них быть такие, которые, ну, скажем там, ну, если не экстремисты, но радикальные? Конечно, могут быть. И может в церковь католическую прийти католик, который будет фундаменталист-католик? Может быть, но не про него мы же говорим. Мы говорим, что происходит в самой церкви, какая проповедь, про что там говорится и так далее. А люди, которые приходят, это совсем же уже другая вещь. Так что я думаю, что мы должны понять, мы про организации говорим или мы говорим про тех, которые приходят молиться. Ну и тогда будет ясно, что нам надо или как нам надо подходить к этому и думать про это.
4: Говорил профессор университета Витутоса Великого Игдунас Рачус. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура 6-11 градусов тепла. В западной части страны 12-15 градусов. Завтра днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный 7-12 метров в секунду. Температура 17-22 градуса тепла. В Вильнюсе вероятность дождя небольшая. Температура ночью 7-9, днем в столице 18-20 градусов тепла. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Дячим балом». Сейчас 16 часов 28 минут.